0: Tari kachu ardun, dila nga bi tuya. Rang che chiri.
1: Tinde ma shida. Di changmya ka legiwe zhumjeri.
0: Rangge nga zemdinde ma shida.
1: Nye zem che me.
0: Rangda nyamle che tu sa. Nga gabshira chung. Rang.
1: Gabshira chung.
0: Мэсэнэ. Не, кугап самбарсэ. Динэ миксэг тавшисчээ госамчу. Динэ чир самдэндү кугап самбас кэдүрэ. Канда мидэ номэнэ. Кугап самшиди тандари. Не на машу да.
1: Ланчи. Ты же лубу топья сачаси а?
0: Лубу топья имбе муто касо кингун дуэ.
1: Лубу топья рыси а? Жангян а яу чеп сингую ла. Не бам ни ле яу чего ры.

0: Вот кот!
1: Кассий, Касс!
2: Сюда! Отлегочи! Отлегочи! Жал бачу дала!
1: Касси, Касс! Касс!
2: Отлегочи!
1: Касси, Касс! Касс!

0: 不是，爷，我晚上答应。 Лес. Не сейчас. Курим учеки. Бахзо сэвэ кюсити. Чизо тола. Шуки не посвяща. Наранцу чукту шунцо там яги топтанди. Мепсу инсунги.
1: Сушинвала.